0: 一定会有伤亡。
1: Не надо бояться врага.
0: 不要被眼前的敌人吓。
1: Ты главный командующий. Главное, чтобы была большевистская стойкость и уверенность. И ты сможешь привести свою армию к победе.
0: 就会带领红军无往而不胜。
2: 是啊，朱德同志，哪有打仗不死人的？你赶快回司令部去布置吧，让一三军团明天就北上。
3: Es ist nur ein Mist. 我们牺牲的红军战士，哪一个不是100%的布尔什维克？哪一个？

0: 报告，
1: 包谷同志，这是刚刚截获的前军电报。
2: 平察至铜鼓马家团一线发现了周防人的第七团和第十五团。
0: Целых два войска противника。达瓦利西里德。
2: 红四团先头部队已经出发了，现在可能和前军已经接触上了。Шайзе, напиши Гамбиа, пусть срочно остановит наступление и пусть ждет на месте основного подкрепления。哎，李德同志，товарищи лидер，你看这样可以吗？咱们先听一听耿彪汇报前线情况后再做决定。В этом нет никакой необходимости. Вот в этой телеграмме есть самая реальная
1: обстановка. 哎，博古同志。

0: 哎，怎么样？好了好了好了，先送你的同志回去休息吧。走吧走吧走吧。哎，
1: 拜托，安娜，诺。哎，送你的同志回去休息。No，нету，нету необходимости。
0: 哎呀，快回去吧，走吧。
2: Ни в коем случае нельзя менять планы. Свяжись срочно со всеми командующими. Скажи, чтобы они срочно выдвигались в Сянси.
0: Хорошо, хорошо.
2: В Сянси они свяжутся со вторым и шестым корпусом.
3: А, мы починили станцию. Может быть, посмотрим.
2: Да, пошли. Сейчас же, немедленно.
3: Вы больны.
2: Немедленно нужно обсудить план действий.
4: <笑>怎么样了，曾局长？
5: 啊，正在做最后的调试，不知道有没有问题。
4: 好的，是，开始吧，那就。